0: Спасибо. Спасибо.
1: Engine 7, medic 6, you can cancel.
0: Dispatch to CPO 1.
2: Patrol on engine 7, 0-1.
0: 0-1.